0: меня справились в следующий раз.
1: Sono 017, comunichi torre del Haren 118 decimal 1, 58 millas en final. Buen día.
0: 8 honorario 17 estrellas.